же ери ночь такого нам царя. Прогревай мы Бога за грехи во веки оси.

этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да Аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

молодой, пускай на точечке. А из пороха та бочка закружилася, а под копом покатилася, а их много. Сама пили, загалдели, слыть от

0: and Pila to a castle. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил, выпьем чарочку за шинкарочку.

чувства и надела чванства. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Все вопросы я разумею, отец Варлам, про себя.

царице мне указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты

0: повесит. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне?
0: Этот еретик, разбойник, о, Гришка, ты!
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?

Мрёт ша всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царя.

0: тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Чем он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа жал у них, гонец из Кракова.

дня на душа не фелеша заедва, чтоб сани цепляются лишь прочно, чтоб вороны твилита не скрыла. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски! Не правда ли?

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.